сердца летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Минпросвещение подготовило для детских садов рекомендации, которые вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Изменения затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику проведения занятий. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Добавлю, ранее Кравцов говорил, что для детских садов создадут список игр и игрушек, которые будут способствовать развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты могут ввести плату за проход судов через Ормузский пролив, если через 60 дней не будут достигнуты окончательные договоренности с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Напомню, американо-иранский меморандум о прекращении военных действий был подписан 17 июня. Несмотря на это, конфликт на Ближнем Востоке продолжается, поскольку Израиль все еще наносит удары по Ливану. Показатель доверия россиян к системе здравоохранения достиг исторического максимума и составляет 89%. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Нишфарм», которую приводит РИА Новости. Отмечается, что наибольшим доверием в вопросах здоровья пользуются врачи общей практики, ученые и фармацевты. Кроме того, люди стали чаще посещать врачей. Так, 20% участников опроса проходят обследование раз в 4-6 месяцев, 19% делают это раз в 2-3 месяца и еще 19% один раз в месяц и чаще. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже в понедельник. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Observer Telegraph. В материалах отмечается, что Стармер практически лишился поддержки и смирился со своей отставкой. Однако, если он сам не решится на такой шаг, то мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм может бросить вызов Стармеру в борьбе за пост премьер-министра.
0: Транспорт.
1: Российская марка «Умо» впервые стала лидером рынка в сегменте новых электрокаров. Такие данные за май приводит агентство «Автостат», отмечая, что было продано 233 электромобиля «Умо», далее следуют отечественные «Валюты» и китайский «Аватар» «Джили» и «Чанган». При этом в общей сложности за май было продано 680 новых электрокаров, что на 13,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. А в годовом выражении продажи на 12% превышают прошлогодние. С января по май в России было реализовано почти 4000 новых электрокаров.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, положив начало Великой Отечественной войне. С первых же минут под удар попали приграничные территории, мирные города, аэродромы, вокзалы и военные гарнизоны. Для страны это стало началом тяжкого испытания, которое продлилось почти 4 года.

0: В день памяти и скорби по всей стране проходят памятные акции, а в полдень миллионы людей замирают в минуте молчания в память о погибших. Ответственность за подделку медицинских справок ужесточили. Согласно закону, который вступил в силу, наказание за изготовление, сбыт и использование поддельных документов об отсутствии опасных заболеваний может составить до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания, опасного для окружающих, могут лишить свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 500 000 рублей. Если подделка документов повлекла массовое заражение людей, максимальное наказание увеличивается до 8 лет лишения свободы со штрафом до 3 000 000. По семейной ипотеке обсуждают новые лимиты и ставки. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, по словам которых среди инициатив оставить нынешнюю ставку в 6% только для заемщиков с очень высоким первоначальным взносом, либо для семей с 3 детьми в регионах и 4 в столичных городах. Напомню, ранее замминистра строительства Никита Стасишин сообщил, что правила семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Подробности он не привел, однако отметил, что не все, что пишут в соцсетях, является правдой.
1: Мир.
0: Иранские власти никогда не примут сделку, где есть пункт об отказе от обогащения урана. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян. По его словам, которые приводит иранский государственный телеканал, врагам страны нужно смириться с тем, что Тегеран не будет играть по их правилам. Иранские власти намерены до последнего отстаивать свои интересы.
1: Железная дорога.
0: РЖД возобновляет прямое сообщение между Москвой и Душанбе, прерванное 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что поезда будут ходить 1 раз в 2 недели транзитом через территорию Узбекистана и Казахстана. Время в пути в одну сторону составит около 4 суток. Продажа билетов из столицы Таджикистана уже началась, из Москвы откроется в ближайшие дни. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В комментарии журналисту Павлу Зарубину он отметил, что на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности.
0: Мир.
1: Иран вновь закрывает Ормузский пролив. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в вооруженных силах страны, пояснив, что решение принято из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана, которая нарушает один из пунктов заключенного меморандума с Соединенными Штатами. Напомню, США и Иран подписали документ в ночь на 18 июня в дистанционном формате. Он считается первым шагом к завершению вооруженного конфликта между странами и должен открыть переговоры по более широкому соглашению.
0: Россия.
1: Назначение страховой пенсии по старости со следующего года может начаться в автоматическом режиме без подачи заявления. В настоящее время проект соответствующего закона

0: опубликован для общественного обсуждения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Она напомнила, что сейчас для получения выплат необходимо подавать заявление лично через МФЦ или портал госуслуги. Согласно новому проекту, социальный фонд будет принимать решение о назначении выплат за 30 дней до достижения человеком пенсионного возраста на основании имеющихся в системах данных. Наступило астрономическое лето. 21 июня в 11:24 по московскому времени состоялось летнее солнцестояние. Светило в этот момент достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону северного полюса мира. Как пишут «Известия», об этом сообщили в московском планетарии. Там пояснили, что теперь день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября.
1: Дороги.
0: В России разрабатывают новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе, пояснив, что новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов планируют принять в следующем году. При их разработке учитываются интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. При этом в министерстве отметили, что рекомендации являются добровольными к применению.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В комментарии журналисту Павлу Зарубину он отметил, что на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности.
0: Мир.
1: Иран вновь закрывает Ормузский пролив. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в вооруженных силах страны, пояснив, что решение принято из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана, которая нарушает один из пунктов заключенного меморандума с Соединенными Штатами. Напомню, США и Иран подписали документ в ночь на 18 июня в дистанционном формате. Он считается первым шагом к завершению вооруженного конфликта между странами и должен открыть переговоры по более широкому соглашению.
0: Россия.
1: Назначение страховой пенсии по старости со следующего года может начаться в автоматическом режиме без подачи заявления. В настоящее время проект соответствующего закона опубликован для общественного обсуждения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Она напомнила, что сейчас для получения выплат необходимо подавать заявление лично через МФЦ или портал госуслуги. Согласно новому проекту, социальный фонд будет принимать решение о назначении выплат за 30 дней до достижения человеком пенсионного возраста на основании имеющихся в системах данных.
2: Наступило астрономическое лето. 21 июня в 11:24 по московскому времени состоялось летнее солнцестояние. Светило в этот момент достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону северного полюса мира. Как пишут «Известия», об этом сообщили в московском планетарии. Там пояснили, что теперь день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября.
0: Дороги.
1: В России разрабатывают новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в Минтрансе, пояснив, что новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов планируют принять в следующем году. При их разработке учитываются интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий. При этом в министерстве отметили, что рекомендации являются добровольными к применению.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России отмечается День памяти и скорби. 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходят памятные акции, церемонии возложения цветов и минуты молчания. В частности, в Москве в парке «Музеон» зажгут 1418 свечей по количеству дней войны. В 12 часов 15 минут по Москве состоится Всероссийская минута молчания. В Брестской крепости сегодня провели военно-историческую реконструкцию, а в Санкт-Петербурге состоятся церемонии возложения цветов на Пискаревском и Серафимовском кладбищах.
0: Россия.
1: В Крыму и Севастополе ввели ряд новых ограничений. Розничная продажа топлива на полуострове полностью приостановлена. Заправляться пока смогут только машины госслужб. В Севастополе такие меры сохранятся в течение 2 дней, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также в Севастополе до особого распоряжения отменены все уличные массовые мероприятия, отключено уличное освещение, а общественный транспорт переходит на работу исключительно в светлое время суток с 5:30 утра до 9 вечера. В 8 вечера будут закрываться крупные магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Паромы для перевозки автомобилей в Севастополе прекращают работу.
0: Новый закон.
1: Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократился вдвое до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность. В Национальном автомобильном союзе ранее отметили, что нововведение коснется лишь единичных случаев. Например, когда ввести машину оказывается экономически невыгодно и владелец перестает выходить на связь, передает агентство РБК.
0: Транспорт.
1: В Центральной России теперь действуют ограничения на полеты малой авиации и гражданских беспилотников. С 20 июня запрещены полеты легких и сверхлегких самолетов, а также дронов на высотах до 5200 метров. Ограничения затронули воздушное пространство над Москвой и Подмосковьем, а также отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. При этом ограничения полетов не касаются пассажирских авиарейсов, а также воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: раз, когда мог сама.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России отмечается День памяти и скорби. 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходят памятные акции, церемонии возложения цветов и минуты молчания. В частности, в Москве в парке Музеон зажгут 1418 свечей по количеству дней войны. В 12 часов 15 минут по Москве состоится Всероссийская минута молчания. В Брестской крепости сегодня провели военно-историческую реконструкцию, а в Санкт-Петербурге состоятся церемонии возложения цветов на Пискаревском и Серафимовском кладбищах.
0: Россия.
1: В Крыму и Севастополе ввели ряд новых ограничений. Розничная продажа топлива на полуострове полностью приостановлена. Заправляться пока смогут только машины госслужб. В Севастополе такие меры сохранятся в течение 2 дней, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

0: Также в Севастополе до особого распоряжения отменены все уличные массовые мероприятия, отключено уличное освещение, а общественный транспорт переходит на работу исключительно в светлое время суток с 5:30 утра до 9 вечера. В 8 вечера будут закрываться крупные магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Паромы для перевозки автомобилей в Севастополе прекращают работу.
1: Новый закон.
0: Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократился вдвое до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность. В Национальном автомобильном союзе ранее отметили, что нововведение коснется лишь единичных случаев. Например, когда ввести машину оказывается экономически невыгодно и владелец перестает выходить на связь, передает агентство РБК.
1: Транспорт.
0: В Центральной России теперь действуют ограничения на полеты малой авиации и гражданских беспилотников. С 20 июня запрещены полеты легких и сверхлегких самолетов, а также дронов на высотах до 5200 метров. Ограничения затронули воздушное пространство над Москвой и Подмосковьем, а также отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. При этом ограничения полетов не касаются пассажирских авиарейсов, а также воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начались резервные дни основного периода ЕГЭ. Продлятся они по 25 июня включительно. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 102 тысячи человек. Большинство из них – это выпускники прошлых лет. Также в пункты сдачи единого госэкзамена направляются те, кто не смог сделать этого в основные сроки по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку за ЕГЭ по русскому или математике.
0: Центробанк.
1: Новая ключевая ставка Банка России начала действовать с понедельника. Теперь она составляет 14,25% годовых, что на 25 базисных пунктов ниже предыдущей величины. На заседании Совета директоров в пятницу финансовый регулятор отметил, что рост цен с поправкой на сезонность в апреле-мае замедлился. Следующее заседание по ключевой ставке Центробанк проведет 24 июля.
0: Новые технологии.
1: В России доработали законопроект об искусственном интеллекте. Как отмечает издание «Коммерсант», из законопроекта убрали требования об обязательной маркировке контента, созданного нейросетями, и необходимость обучать отечественные нейронные сети только на российских данных. Иностранные нейронки запрещать не планируется, а госрегулирование в правительстве решили распространить только на большие фундаментальные нейросетевые модели с числом параметров более миллиарда.
0: Мир.
1: Российский посол в Германии Сергей Нечаев сообщил, что Берлин фактически запретил поддерживать официальные контакты с Москвой. В интервью «Известиям» дипломат рассказал, что сохраняются лишь каналы технической коммуникации.

0: коммуникации для решения практических вопросов, охраны диппредставительств и консульского обслуживания граждан. По словам дипломата, в немецкой культуре памяти 22 июня не имеет широкого резонанса, как день нападения нацистской Германии на Советский Союз. Официальные мемориальные мероприятия в эту дату не проводятся, отметил российский посол в Германии. Авиарейс «Сидней-Лондон» станет самым длинным в мире регулярным беспосадочным пассажирским рейсом. Австралийская авиакомпания «Квантас» откроет этот маршрут в октябре будущего года. Время в пути из Австралии в Великобританию составит от 19 до 22 часов. Без единой посадки лайнеры станут пролетать свыше 16 тысяч километров. Для этого в 12 самолетах установят дополнительные топливные баки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начались резервные дни основного периода ЕГЭ. Продлятся они по 25 июня включительно. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 102 тысячи человек. Большинство из них – это выпускники прошлых лет. Также в пункты сдачи единого госэкзамена направляются те, кто не смог сделать этого в основные сроки по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку за ЕГЭ по русскому или математике.
0: Центробанк.
1: Новая ключевая ставка Банка России начала действовать с понедельника. Теперь она составляет 14.25% годовых, что на 25 базисных пунктов ниже предыдущей величины. На заседании Совета директоров в пятницу финансовый регулятор отметил, что рост цен с поправкой на сезонность в апреле-мае замедлился. Следующее заседание по ключевой ставке Центробанк проведет 24 июля.
0: Новые технологии.
1: В России доработали законопроект об искусственном интеллекте. Как отмечает издание «Коммерсант», из законопроекта убрали требования об обязательной маркировке контента, созданного нейросетями, и необходимость обучать отечественные нейронные сети только на российских данных. Иностранные нейронки запрещать не планируется, а госрегулирование в правительстве решили распространить только на большие фундаментальные нейросетевые модели с числом параметров более миллиарда.
0: Мир.
1: Российский посол в Германии Сергей Нечаев сообщил, что Берлин фактически запретил поддерживать официальные контакты с Москвой. В интервью «Известиям» дипломат рассказал, что сохраняются лишь каналы технической коммуникации для решения практических вопросов – охраны диппредставительств и консульского обслуживания граждан. По словам дипломата, в немецкой культуре памяти 22 июня не имеет широкого резонанса, как день нападения нацистской Германии на Советский Союз. Официальные мемориальные мероприятия в эту дату не проводятся, отметил российский посол в Германии.
0: Транспорт.
1: Авиарейс «Сидней-Лондон» станет самым длинным в мире регулярным беспосадочным пассажирским рейсом. Австралийская авиакомпания «Квантас» откроет этот маршрут в октябре будущего года. Время в пути из Австралии в Великобританию составит от 19 до 22 часов. Без единой посадки лайнеры станут пролетать свыше 16 тысяч километров. Для этого в 12 самолетах установят дополнительные топливные баки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: Я в панике. Доллары забыла купить.
16: Зачем доллары?
15: А как за границей платить?
16: Плати по миру.
15: Как?
16: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
15: Ага.
16: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
15: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
16: Да. А также букинг и подписки.
17: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
19: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России отмечается День памяти и скорби. 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходят памятные акции, церемонии возложения цветов и минуты молчания. В частности, в Москве в парке «Музеон» зажгут 1418 свечей по количеству дней войны. В 12 часов 15 минут по Москве состоится Всероссийская минута молчания. В Брестской крепости сегодня провели военно-историческую реконструкцию, а в Санкт-Петербурге состоятся церемонии возложения цветов на Пискаревском и Серафимовском кладбищах.
0: Россия.
1: В Крыму и Севастополе ввели ряд новых ограничений. Розничная продажа топлива на полуострове полностью приостановлена. Заправляться пока смогут только машины госслужб. В Севастополе такие меры сохранятся в течение 2 дней, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также в Севастополе до особого распоряжения отменены все уличные массовые мероприятия, отключено уличное освещение, а общественный транспорт переходит на работу исключительно в светлое время суток с 5:30 утра до 9 вечера. В 8 вечера будут закрываться крупные магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Паромы для перевозки автомобилей в Севастополе прекращают работу.
0: Новый закон.
1: Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократился вдвое до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность. В Национальном автомобильном союзе ранее отметили, что нововведение коснется лишь единичных случаев. Например, когда ввести машину оказывается экономически невыгодно и владелец перестает выходить на связь, передает агентство РБК.
0: Транспорт.
1: В Центральной России теперь действуют ограничения на полеты малой авиации и гражданских беспилотников. С 20 июня запрещены полеты легких и сверхлегких самолетов, а также дронов на высотах до 5200 метров. Ограничения затронули воздушное пространство над Москвой и Подмосковьем, а также отдельные

0: районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. При этом ограничения полетов не касаются пассажирских авиарейсов, а также воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России отмечается День памяти и скорби. 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходят памятные акции, церемонии возложения цветов и минуты молчания. В частности, в Москве в парке Музеон зажгут 1418 свечей по количеству дней войны. В 12 часов 15 минут по Москве состоится Всероссийская минута молчания. В Брестской крепости сегодня провели военно-историческую реконструкцию, а в Санкт-Петербурге состоятся церемонии возложения цветов на Пискаревском и Серафимовском кладбищах.
0: Россия.
1: В Крыму и Севастополе ввели ряд новых ограничений. Розничная продажа топлива на полуострове полностью приостановлена. Заправляться пока смогут только машины госслужб. В Севастополе такие меры сохранятся в течение 2 дней, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Также в Севастополе до особого распоряжения отменены все уличные массовые мероприятия, отключено уличное освещение, а общественный транспорт переходит на работу исключительно в светлое время суток с 5:30 утра до 9 вечера. В 8 вечера будут закрываться крупные магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Паромы для перевозки автомобилей в Севастополе прекращают работу.
0: Закон.
1: Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократился вдвое до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность. В Национальном автомобильном союзе ранее отметили, что нововведение коснется лишь единичных случаев. Например, когда ввести машину оказывается экономически невыгодно и владелец перестает выходить на связь, передает агентство РБК.
0: Транспорт.
1: В Центральной России теперь действуют ограничения на полеты малой авиации и гражданских беспилотников. С 20 июня запрещены полеты легких и сверхлегких самолетов, а также дронов на высотах до 5200 метров. Ограничения затронули воздушное пространство над Москвой и Подмосковьем, а также отдельные районы Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областей. При этом ограничения полетов не касаются пассажирских авиарейсов, а также воздушных судов государственной и экспериментальной авиации. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Мне возможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру/6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начались резервные дни основного периода ЕГЭ. Продлятся они по 25 июня включительно. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 102 тысячи человек. Большинство из них – это выпускники прошлых лет. Также в пункты сдачи единого госэкзамена направляются те, кто не смог сделать этого в основные сроки по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку за ЕГЭ по русскому или математике.
0: Центробанк.
1: Новая ключевая ставка Банка России начала действовать с понедельника. Теперь она составляет 14.25% годовых, что на 25 базисных пунктов ниже предыдущей величины. На заседании Совета директоров в пятницу финансовый регулятор отметил, что рост цен с поправкой на сезонность в апреле-мае замедлился. Следующее заседание по ключевой ставке Центробанк проведет 24 июля.
0: Новые технологии.
1: В России доработали законопроект об искусственном интеллекте. Как отмечает издание «Коммерсант», из законопроекта убрали требования об обязательной маркировке контента, созданного нейросетями, и необходимость обучать отечественные нейронные сети только на российских данных. Иностранные нейронки запрещать не планируется, а госрегулирование в правительстве решили распространить только на большие фундаментальные нейросетевые модели с числом параметров более миллиарда.
0: Мир.
1: Российский посол в Германии Сергей Нечаев сообщил, что Берлин фактически запретил поддерживать официальные контакты с Москвой. В интервью «Известиям» дипломат рассказал, что сохраняются лишь каналы технической коммуникации для решения практических вопросов – охраны диппредставительств и консульского обслуживания граждан. По словам дипломата, в немецкой культуре памяти 22 июня не имеет широкого резонанса, как день нападения нацистской Германии на Советский Союз. Официальные мемориальные мероприятия в эту дату не проводятся, отметил российский посол в Германии.
0: Транспорт.
1: Авиарейс «Сидней-Лондон» станет самым длинным в мире регулярным беспосадочным пассажирским рейсом. Австралийская авиакомпания «Квантас» откроет этот маршрут в октябре будущего года. Время в пути из Австралии в Великобританию составит от 19 до 22 часов. Без единой посадки лайнеры станут пролетать свыше 16 тысяч километров. Для этого в 12 самолетах установят дополнительные топливные баки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: косим трын траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, снам улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучать.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начались резервные дни основного периода ЕГЭ. Продлятся они по 25 июня включительно. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 102 тысячи человек. Большинство из них – это выпускники прошлых лет. Также в пункты сдачи единого госэкзамена направляются те, кто не смог сделать этого в основные сроки по уважительной причине или получил неудовлетворительную оценку за ЕГЭ по русскому или математике.
0: Центробанк.
1: Новая ключевая ставка Банка России начала действовать с понедельника. Теперь она составляет 14.25% годовых, что на 25 базисных пунктов ниже предыдущей величины. На заседании Совета директоров в пятницу финансовый регулятор отметил, что рост цен с поправкой на сезонность в апреле-мае замедлился. Следующее заседание по ключевой ставке Центробанк проведет 24 июля.
0: Технологии.
1: В России доработали законопроект об искусственном интеллекте. Как отмечает издание «Коммерсант», из законопроекта убрали требования об обязательной маркировке контента, созданного нейросетями, и необходимость обучать отечественные нейронные сети только на российских данных. Иностранные нейронки запрещать не планируется, а госрегулирование в правительстве решили распространить только на большие фундаментальные нейросетевые модели с числом параметров более миллиарда.
0: Мир.
1: Российский посол в Германии Сергей Нечаев сообщил, что Берлин фактически запретил поддерживать официальные контакты с Москвой. В интервью «Известиям» дипломат рассказал, что сохраняются лишь каналы технической коммуникации для решения практических вопросов – охраны диппредставительств и консульского обслуживания граждан. По словам дипломата, в немецкой культуре памяти 22 июня не имеет широкого резонанса, как день нападения нацистской Германии на Советский Союз. Официальные мемориальные мероприятия в эту дату не проводятся, отметил российский посол в Германии.
0: Транспорт.
1: Авиарейс «Сидней-Лондон» станет самым длинным в мире регулярным беспосадочным пассажирским рейсом. Австралийская авиакомпания «Квантас» откроет этот маршрут в октябре будущего года. Время в пути из Австралии в Великобританию составит от 19 до 22 часов. Без единой посадки лайнеры станут пролетать свыше 16 тысяч километров. Для этого в 12 самолетах установят дополнительные топливные баки. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать.

0: ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
1: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Парламентское собрание Союза Беларуси и России начинается в Бресте. Накануне туда прибыл председатель Госдумы и парламентского собрания Вячеслав Володин. Визит приурочен к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вячеслав Володин возложил венок к вечному огню и призвал сделать все для сохранения исторической правды. Сегодня в Бресте откроется второй международный форум союзного государства при участии порядка 100 представителей стран Европы, Азии и Латинской Америки.
0: Здравоохранение.
1: Базовая программа обязательного медицинского страхования в этом году пополнилась 14 новыми методами лечения. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. По его словам, теперь сложные процедуры доступны по полису бесплатно без оформления квот. С 1 сентября можно будет заключать договор на платные медуслуги дистанционно через сайт или приложение клиники и делать МРТ без направления врача, отмечает интернет-портал «Вести».
0: Туризм.
1: Япония с 1 июля повышает стоимость въездных виз. Впервые почти за полвека визы для иностранных граждан подорожают сразу в 5 раз. Однократная до 15 тысяч йен, многократная до 30 тысяч. Это свыше 180 долларов США. По данным Ассоциации туроператоров России, наших сограждан оформление японской визы по новым правилам не коснется. По данным организации, японские власти пока не анонсировали изменений для обладателей российских паспортов.
0: Мир.
1: В Колумбии подводят итоги президентских выборов. Результатом подсчета 99,8% бюллетеней во втором туре с небольшим перевесом победу одержал Абеларда де ла Эсприлья. Предприниматель, сторонник американского лидера Дональда Трампа и обладатель американского гражданства, он уже назвал себя президентом и пообещал жесткую борьбу с преступностью. В действующем руководстве Колумбии призвали не объявлять победителя до завершения официального подсчета, который может занять несколько дней.
0: Дороги.
1: Продажи новых автомобилей в России в мае выросли на 18% по сравнению с прошлым годом и превысили показатель в 110 тысяч машин. За 5 месяцев текущего года было продано порядка 480 тысяч автомобилей, что на 6% превышает аналогичные показатели прошлого года. Среди китайских брендов тройку лидеров составили Huawei, Lexus и BLG. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Парламентское собрание Союза Беларуси и России начинается в Бресте. Накануне туда прибыл председатель Госдумы и парламентского собрания Вячеслав Володин. Визит приурочен к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Вячеслав Володин возложил венок к вечному огню и призвал сделать все для сохранения исторической правды. Сегодня в Бресте откроется второй международный форум союзного государства при участии порядка 100 представителей стран Европы, Азии и Латинской Америки.
0: Здравоохранение.
1: Базовая программа обязательного медицинского страхования в этом году пополнилась 14 новыми методами лечения. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. По его словам, теперь сложные процедуры доступны по полису бесплатно без оформления квот. С 1 сентября можно будет заключать договор на платные медуслуги дистанционно через сайт или приложение клиники и делать МРТ без направления врача, отмечает интернет-портал «Вести».
0: Туризм.
1: Япония с 1 июля повышает стоимость въездных виз. Впервые почти за полвека визы для иностранных граждан подорожают сразу в 5 раз. Однократная до 15 тысяч йен, многократная до 30 тысяч. Это свыше 180 долларов США. По данным Ассоциации туроператоров России, наших сограждан оформление японской визы по новым правилам не коснется. По данным организации, японские власти пока не анонсировали изменений для обладателей российских паспортов.
0: Мир.
1: В Колумбии подводят итоги президентских выборов. Результатом подсчета 99,8% бюллетеней во втором туре с небольшим перевесом победу одержал Абеларде де ла Эсприлья. Предприниматель, сторонник американского лидера Дональда Трампа и обладатель американского гражданства, он уже назвал себя президентом и пообещал жесткую борьбу с преступностью. В действующем руководстве Колумбии призвали не объявлять победителя до завершения официального подсчета, который может занять несколько дней.
0: Дороги.
1: Продажи новых автомобилей в России в мае выросли на 18% по сравнению с прошлым годом и превысили показатель в 110 тысяч машин. За 5 месяцев текущего года было продано порядка 480 тысяч автомобилей, что на 6% превышает аналогичные показатели прошлого года. Среди китайских брендов тройку лидеров составили Huawei, Lexus и BLG. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в никак...

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократился вдвое до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность.
0: Центробанк.
1: Новая ключевая ставка Банка России начала действовать с понедельника. Теперь она составляет 14,25% годовых, что на 25 базисных пунктов ниже предыдущей величины. На заседании Совета директоров в пятницу финансовый регулятор отметил, что рост цен с поправкой на сезонность в апреле-мае замедлился. Следующее заседание по ключевой ставке Центробанк проведет 24 июля.
0: Россия.
1: В Крыму и Севастополе ввели ряд новых ограничений. Розничная продажа топлива на полуострове полностью приостановлена. Заправляться пока смогут только машины госслужб. Также в Севастополе до особого распоряжения отменены все уличные массовые мероприятия, отключено уличное освещение, а общественный транспорт переходит на работу.

0: работу исключительно в светлое время суток.
1: Мир.
0: В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном. Стороны согласовали дорожную карту для заключения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней и наладили прямую линию связи, которая призвана предотвратить инциденты и обеспечить безопасный проход торговых судов через Ормузский пролив. Также США и Иран договорились создать группу с участием Ливана для обеспечения прекращения боевых действий между Израилем и Хизбаллой. Посредники из Катара и Пакистана сообщили, что технические переговоры Тегерана и Вашингтона продолжатся до конца недели.
1: Дороги.
0: В Санкт-Петербурге автоинспекторы начали изымать автомобили и мотоциклы с громким выхлопом, по данным агентства РБК. Сотрудники госавтоинспекции выписывают штраф 500 рублей и отправляют технику на проверку ВИН-номера. Если есть подозрения в подделке таких номеров, по статье о внесении незаконных изменений в конструкцию назначается экспертиза. Формально она должна длиться до 30 дней. На практике сроки растягиваются до 1,5-2 месяцев, передают агентство. По мнению его экспертов, это часть новой практики борьбы с водителями авто и мотоциклов, которые шумят по ночам. Слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России отмечается День памяти и скорби. 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. По всей стране проходят памятные акции, церемонии возложения цветов и минуты молчания. В частности, в Москве в парке Музеон зажгут 1418 свечей по количеству дней войны. В 12 часов 15 минут по Москве состоится всероссийская минута молчания.
0: Россия.
1: Вузы открыли приемную кампанию по новым правилам. Одним из главных изменений этого года стали дни тишины 3 и 7 августа, когда выходят приказы о зачислении. Также изменились правила целевого приема. Квоты устанавливаются с указанием конкретных заказчиков вузов и образовательных программ.
0: Новые технологии.
1: В правительстве доработали законопроект об искусственном интеллекте. Как передает издание «Коммерсант», документ сократился, из него убрали требования об обязательной маркировке контента, созданного нейросетями. Госрегулирование решили распространять только на большие фундаментальные модели. Их разделят на суверенные и национальные. Только их и будет разрешено использовать на объектах критической информационной инфраструктуры. Сегодня итоговую версию документа рассматривает правительственная комиссия.
0: Новый закон.
1: В России в силу вступила уголовная статья 235, часть 2, согласно которой за изготовление, покупку, хранение, перевозку и использование документов, подтверждающих отсутствие опасных для окружающих заболеваний, грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Еще более суровое наказание грозит тем, из-за чьих поддельных медсправок произошло массовое заражение людей или наступили иные тяжкие последствия. Япония с 1 июля повышает стоимость въездных виз. Впервые почти за полвека визы для иностранных граждан подорожают сразу в 5 раз, многократное до 30 тысяч. Это свыше 180 долларов США. По данным Ассоциации туроператоров России, наших сограждан оформление японской визы по новым правилам не коснется.
0: Транспорт.
1: Авиарейс Сидней.

0: Сидней, Лондон станет самым длинным в мире регулярным беспосадочным пассажирским рейсом. Время в пути из Австралии в Великобританию составит от 19 до 22 часов. Без единой посадки лайнеры станут пролетать свыше 16 тысяч километров. На пассажирским рейсом австралийская авиакомпания «Квантас» откроет этот маршрут в октябре будущего года. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Дорожное радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России ввели уголовную ответственность за подделку медицинских справок. Об этом пишет РИА Новости. За это предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Альтернативой может стать исправительная работа сроком до 4 лет. Зависит от тяжести преступления и вида документа. Самое серьезное наказание предусмотрено в том случае, если липовая справка привела к массовому заражению. До 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей.
0: Россия.
1: В российских школах обновят программу для старшеклассников. Об этом пишет «Коммерсант». Новые правила начнут действовать с 1 сентября следующего года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Среди ключевых изменений – отмена обязательного углубленного изучения 2 предметов. Школьники смогут проходить все

0: все дисциплины на базовом уровне. При этом в курсах по математике, физике, химии и биологии сделают упор на практические занятия. Также в программу добавят темы, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением и анализом больших данных. Мошенники активизировались на фоне проведения госаттестации. Они обещают за вознаграждение исправить баллы в базе данных или успешно сдать апелляцию. А также присылают ссылки на поддельные порталы, где предлагают быстро узнать результаты. Их цель – кража персональных данных и банковских карт. Чтобы избежать обмана, лучше использовать только официальные источники и не переходить по подозрительным ссылкам.
1: Дороги.
0: С 1 июля этого года в России хотят ввести ряд новых правил и штрафов для водителей. За выезд на встречную полосу планируют установить штраф 7 500 рублей. Если в течение года оно повторится, водителя могут лишить прав сроком до 1 года. Также появится штраф 1 500 рублей за использование телефона за рулем без громкой связи или специального держателя. Кроме того, вводится единый штраф за неоплаченную парковку 3 500 рублей. Вы слышали новости? Анна Мудрова, Дорожное радио, «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: В России ввели уголовную ответственность за подделку медицинских справок. Об этом пишет РИА Новости. За это предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Альтернативой может стать исправительная работа сроком до 4 лет. Зависит от тяжести преступления и вида документа. Самое серьезное наказание предусмотрено в том случае, если липовая справка привела к массовому заражению. До 8 лет лишения свободы и штраф до 3 миллиона рублей.
0: Россия.
1: В российских школах обновят программу для старшеклассников. Об этом пишет «Коммерсант». Новые правила начнут действовать с 1 сентября следующего года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Среди ключевых изменений – отмена обязательного углубленного изучения 2 предметов. Школьники смогут проходить все дисциплины на базовом уровне. При этом в курсах по математике, физике, химии и биологии сделают упор на практические занятия. Также в программу добавят темы, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением и анализом больших данных. Мошенники активизировались на фоне проведения госаттестации. Они обещают за вознаграждение исправить баллы в базе данных или успешно сдать апелляцию. А также присылают ссылки на поддельные порталы, где предлагают быстро узнать результаты. Их цель – кража персональных данных и банковских карт. Чтобы избежать обмана, лучше использовать только официальные источники и не переходить по подозрительным ссылкам.
0: Дороги.
1: С 1 июля этого года в России хотят ввести ряд новых правил и штрафов для водителей. За выезд на встречную полосу планируют установить штраф 7,5 тысяч рублей. Если в течение года оно повторится, водителя могут лишить прав сроком до 1 года. Также появится штраф 1500 рублей за использование телефона за рулем без громкой связи или специального держателя. Кроме того, вводится единый штраф за неоплаченную парковку 3,5 тысячи рублей. Вы слышали новости? Анна Мудрова, Дорожное радио, вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления лечащего врача с 1 сентября этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава России. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. При этом процедура проводится без рентгеновского излучения.
0: Россия.
1: В российских колледжах уже началась приемная кампания. Для абитуриентов предусмотрено около 880 тысяч бюджетных мест. Больше всего их по инженерным и техническим направлениям. Подать документы можно через портал Госуслуги. Там есть сервис-подбор колледжа, где можно посмотреть востребованные специальности в нужном регионе, выбрать подходящие по среднему баллу и получить рекомендации по итогам профориентации. Также заявление можно отправить очно в учебное заведение или по почте. Документы принимаются до 15 августа, а на специальности, которые требуют вступительных испытаний, до 10 августа.
0: Про здоровье.
1: В этом году 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. В них вошли сложные и дорогостоящие процедуры, а также один метод, который ранее относился к разделу второй высокотехнологичной медицинской помощи. При этом гражданам не нужно оформлять отдельные квоты и искать дополнительные источники финансирования, подчеркнул Баланин.
0: Интересные факты.
1: На российском рынке труда этим летом определили вакансии для молодежи с наиболее высокой оплатой, пишет РИА Новости. Так, во Владивостоке курьеру на велосипеде предлагают зарплату до 129 тысяч рублей. В Москве сотруднику копировального центра до 115 тысяч рублей, а специалисту по установке сервисов в Пензе до 110. Оператору ПК в удаленном формате готовы платить до 90 тысяч рублей, а бармен

0: Но в Подмосковье предлагают до 80. Вы слушали новости. Дорожное радио. Анна Мудрова. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чулетечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
10: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: «24/7».
14: Только любимая музыка.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Переговоры США и Ирана в Швейцарии принесли первые результаты. Стороны приняли решение о создании механизма для обеспечения безопасного прохождения судов через Ормузский пролив. Посредники, Пакистан и Катар, заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь обнадеживающего прогресса. Иран согласовал решение нескольких вопросов, включая экспорт нефти и размораживание своих активов.
0: Мир.
1: Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Он добавил, что продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника. Стармер проинформировал короля Британии Карла III об уходе с поста лидера лейбористской партии. Попытки наладить диалог с Россией могут стоить главе Евросовета Антонио Кошти его поста. На это указывает газета «Политико». По ее данным, в сложившейся ситуации Кошти сложно будет переизбраться на еще один срок на посту главы Евросовета. Кошти рискует потерять доверие правительств стран ЕС. Несколько европейских лидеров раскритиковали Антонио Кошту за его попытки контактов с Москвой.
0: Россия.
1: С 1 сентября меняется порядок прохождения процедуры магнитно-резонансной томографии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ Министерства здравоохранения страны, пройти МРТ можно будет без назначения лечащего врача. Напомню, в большинстве случаев МРТ назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов.
0: Транспорт.
1: В Европе поменяют правила авиаперевозок. Соответствующий документ окончательно примут до конца лета этого года, в силу он вступит через год. По новым правилам, компенсация за отмененный или несостоявшийся перелет может достигать 400% от стоимости билета. Дополнительные сборы больше нельзя будет скрывать за привлекательной стартовой ценой. Цена билета в рекламе должна сразу включать стоимость ручной клади. Это только часть масштабных нововведений. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.

0: Переговоры США и Ирана в Швейцарии принесли первые результаты. Стороны приняли решение о создании механизма для обеспечения безопасного прохождения судов через Ормузский пролив. Посредники, Пакистан и Катар, заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь обнадеживающего прогресса. Иран согласовал решение нескольких вопросов, включая экспорт нефти и размораживание своих активов.
1: Мир.
0: Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Он добавил, что продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника. Стармер проинформировал короля Британии Карла III об уходе с поста лидера лейбористской партии. Попытки наладить диалог с Россией могут стоить главе Евросовета Антонио Кошти его поста. На это указывает газета «Политико». По ее данным, в сложившейся ситуации Кошти сложно будет переизбраться на еще один срок на посту главы Евросовета. Кошти рискует потерять доверие правительств стран ЕС. Несколько европейских лидеров раскритиковали Антонио Кошту за его попытки контактов с Москвой.
1: Россия.
0: С 1 сентября меняется порядок прохождения процедуры магнитно-резонансной томографии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ Министерства здравоохранения страны, пройти МРТ можно будет без назначения лечащего врача. Напомню, в большинстве случаев МРТ назначают для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов.
1: Транспорт.
0: В Европе поменяют правила авиаперевозок. Соответствующий документ окончательно примут до конца лета этого года, в силу он вступит через год. По новым правилам, компенсация за отмененный или несостоявшийся перелет может достигать 400% от стоимости билета. Дополнительные сборы больше нельзя будет скрывать за привлекательной стартовой ценой. Цена билета в рекламе должна сразу включать стоимость ручной клади. Это только часть масштабных нововведений. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Британии подал в отставку премьер Кир Стармер. Он будет исполнять обязанности премьера, пока правящая лейбористская партия не изберет нового лидера, который автоматически возглавит правительство. Стармер сообщил, что выборы нового лидера партии начнутся 9 июля, но сам он принимать участие в них не будет. Напомню, с сентября 2022 года в Британии сменились 4 премьер-министра.
2: Мир.
1: Европа хочет подключиться к урегулированию ближневосточного конфликта. Как пишет Политико, лидеры ЕС видят возможность для Брюсселя сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров по ядерной программе Ирана. Издание отмечает, что в то же время возможности Евросоюза на ближневосточном направлении остаются ограниченными.
2: Россия.
1: На маркетплейсах пресекают спекулятивные перепродажи топлива. Как заявила Федеральная антимонопольная служба, ведомство находится во взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения таких сделок. Авито скрыл объявление о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Озон и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются на этапе модерации. На этой неделе резервные дни основного периода ЕГЭ. По данным Рособорнадзора, с 22 по 25 июня на экзамены зарегистрированы почти 102 тысячи человек, из которых около 60 тысяч – выпускники прошлых лет. Больше всего участников будут сдавать русский язык – примерно 43 тысячи человек. Также высокий спрос на обществознание, профильную математику, биологию и физику.
2: Транспорт.
1: Доля автомобилей с пробегом в возрасте от 10 лет и старше в России за год чуть снизилась, но по-прежнему велика. На сегодня насчитывается 70% таких машин. Год назад было на 2% больше. На этом фоне увеличивается импорт подержанных моделей из Китая. Об этом рассказал директор «Автостата» Сергей Удалов. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Британии подал в отставку премьер Кир Стармер. Он будет исполнять обязанности премьера, пока правящая лейбористская партия не изберет нового лидера, который автоматически возглавит правительство. Стармер сообщил, что выборы нового лидера партии начнутся 9 июля, но сам он принимать участие в них не будет. Напомню, с сентября 2022 года в Британии сменились 4 премьер-министра.
2: Мир.
1: Европа хочет подключиться к урегулированию ближневосточного конфликта. Как пишет Политико, лидеры ЕС видят возможность для Брюсселя сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров по ядерной программе Ирана. Издание отмечает, что в то же время возможности Евросоюза на ближневосточном направлении остаются ограниченными.
2: Россия.
1: На маркетплейсах пресекают спекулятивные перепродажи топлива. Как заявила Федеральная антимонопольная служба, ведомство находится во взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения таких сделок. Авито скрыл объявление о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Озон и Вайлдберрис запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются на этапе модерации. На этой неделе резервные дни основного периода ЕГЭ. По данным Рособорнадзора, с 22 по 25 июня на экзамены зарегистрированы почти 102 тысячи человек, из которых около 60 тысяч – выпускники прошлых лет. Больше всего участников будут сдавать русский язык – примерно 43 тысячи человек. Также высокий спрос на обществознание, профильную математику, биологию и физику.
2: Транспорт.
1: Доля автомобилей с пробегом в возрасте от 10 лет и старше в России за год чуть снизилась, но по-прежнему велика. На сегодня насчитывается 70% таких машин. Год назад было на 2% больше. На этом фоне увеличивается импорт подержанных моделей из Китая. Об этом рассказал директор «Автостата» Сергей Удалов. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Разгулялась волна.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму приостановили прием детей в лагеря. Власти организовали вывоз детей из лагеря «Артек» к местам постоянного проживания. Отменен заезд детей во Всероссийский детский центр «Алые паруса». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прием детей в лагеря на полуострове приостановили с 22 июня по 1 сентября из соображений безопасности.
2: Россия.
1: Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев не ожидает перемен в русофобской политике Британии на фоне последних новостей из Лондона. Напомню, в понедельник в отставку подал премьер Кир Стармер. Косачев полагает, что кто бы ни стал новым премьером Британии, Лондон не откажется от многовековой традиции русофобии. Стармер был откровенно слабым премьером, добавил сенатор. Туры в Юго-Восточную Азию подешевели примерно на 20% с начала года. Параллельно рос интерес россиян к поездкам в этот регион. В первом квартале число поездок во Вьетнам увеличилось в 11 раз, почти до 240 тысяч. В Китай на 60%, до 600 тысяч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Детское ожирение становится угрожающим трендом в мире, включая Россию. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава, академик Российской академии наук Лео Бакерия. По словам специалиста, ключевые факторы распространения заболевания – популярность фастфуда и недостаток физической активности. Современная молодежь проводит чрезмерное количество времени с гаджетами, отметил Бакерия.
2: Транспорт.
1: Самые популярные марки китайских авто в России в мае – Belgi, Havail и Exit. Об этом сообщили РИА Новости отечественные автодилеры. По сведениям пресс-службы группы компании «Автодом», всего в мае в стране было реализовано более 110 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей. Это плюс 18% в годовом выражении. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Крыму приостановили прием детей в лагеря. Власти организовали вывоз детей из лагеря «Артек» к местам постоянного проживания. Отменен заезд детей во Всероссийский детский центр «Алые паруса». Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прием детей в лагеря на полуострове приостановили с 22 июня по 1 сентября из соображений безопасности.
2: Россия.
1: Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев не ожидает перемен в русофобской политике Британии на фоне последних новостей из Лондона. Напомню, в понедельник в отставку подал премьер Кир Стармер. Косачев полагает, что кто бы ни стал новым премьером Британии, Лондон не откажется от многовековой традиции русофобии. Стармер был откровенно слабым премьером, добавил сенатор. Туры в Юго-Восточную Азию подешевели примерно на 20% с начала года. Параллельно рос интерес россиян к поездкам в этот регион. В первом квартале число поездок во Вьетнам увеличилось в 11 раз, почти до 240 тысяч. В Китай на 60%, до 600 тысяч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Детское ожирение становится угрожающим трендом в мире, включая Россию. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава, академик Российской академии наук Лео Бакерия. По словам специалиста, ключевые факторы распространения заболевания – популярность фастфуда и недостаток физической активности. Современная молодежь проводит чрезмерное количество времени с гаджетами, отметил Бакерия.
2: Транспорт.
1: Самые популярные марки китайских авто в России в мае – BLG, Havail и Exeed. Об этом сообщили РИА Новости отечественные автодилеры. По сведениям пресс-службы группы компании «Автодом», всего в мае в стране было реализовано более 110 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей. Это плюс 18% в годовом выражении. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Дорожное радио.

0: Там также заявили, что организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Бронирование мест приема и размещение детей в крымских организациях отдыха приостановлено до 1 сентября. В Севастополе такое ограничение не вводилось.
1: Мир.
0: США считают, что Вашингтон и Тегеран заложили серьезное основание для успешной сделки. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Венс. Он также подчеркнул, что американская сторона готова к кардинальному пересмотру отношений с Ираном при условии выполнения требований США. «Технические переговоры страны продолжат в течение ближайших дней или недель», — добавил Венс. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в Евразийском экономическом союзе и ЕС как можно скорее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле закон утвердил президент республики Ваган Хачатурян. План по замене лифтов до 2030 года реализован почти на 20%. Такие данные привел заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ереська. По словам чиновника, в прошлом году заменено 18,5 тысяч лифтов, за первый квартал этого года – 1200 кабин. В 7 регионах страны планы по замене лифтов выполнены наполовину.
1: Транспорт.
0: «Лада Искра» поднялась в рейтинге продаж. По итогам прошлой недели было реализовано 765 новых автомобилей этого семейства, что позволило «Искре» опередить внедорожник «Нива Тревел» и впервые подняться на третью строчку в рейтинге продаж авто отечественного бренда. В общем зачете «Лада Искра» располагается на шестой строчке. Такие данные приводит «Автостат». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Поскольку в Крыму временно приостановлен отдых в лагерях, Минпросвещение предложит детям альтернативу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Поскольку в Крыму временно приостановлен отдых в лагерях, Минпросвещение предложит детям альтернативу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там также заявили, что организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Бронирование мест, приема и размещение детей в крымских организациях отдыха приостановлен до 1 сентября. В Севастополе такое ограничение не вводилось.
2: Мир.
1: США считают, что Вашингтон и Тегеран заложили серьезное основание для успешной сделки. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Венс. Он также подчеркнул, что американская сторона готова к кардинальному пересмотру отношений с Ираном при условии выполнения требований США. «Технические переговоры страны продолжат в течение ближайших дней или недель», — добавил Венс. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в Евразийском экономическом союзе и ЕС как можно скорее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле закон утвердил президент республики Ваган Хасанов.

0: Хачатурян. План по замене лифтов до 2030 года реализован почти на 20%. Такие данные привел заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ереська. По словам чиновника, в прошлом году заменено 18,5 тысяч лифтов, за первый квартал этого года – 1200 кабин. В 7 регионах страны планы по замене лифтов выполнены наполовину.
1: Транспорт.
0: «Лада Искра» поднялась в рейтинге продаж. По итогам прошлой недели было реализовано 765 новых автомобилей этого семейства, что позволило «Искре» опередить внедорожник «Нива Тревел» и впервые подняться на третью строчку в рейтинге продаж авто отечественного бренда. В общем зачете «Лада Искра» располагается на шестой строчке. Такие данные приводит «Автостат». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Детям крымских лагерей предлагают отдых в Анапе. О таком предложении российских туроператоров рассказала руководитель Комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. В Крыму из соображений безопасности до 1 сентября приостановлен прием детей в лагеря. По словам Ивановой, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов страны. Туроператоры получают обращения от родителей, которым предлагаются варианты переноса сроков поездки либо замены лагеря. Инспекторы МАГАТЭ смогут посетить иранские ядерные объекты. Это предусматривают договоренности, достигнутые Тегераном и Вашингтоном в ходе переговоров в Швейцарии, о чем заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он отметил, что такой шаг символизирует окончательную денуклеаризацию или прекращение ядерной программы Тегерана. Именно об этом США просили Иран, добавил Венс. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Германия увеличивает свое военное присутствие в Литве. Сейчас здесь дислоцированы 1800 немецких военнослужащих. Издание «Бильд» сообщает, что ФРГ перебрасывает в Литву на границу с Белоруссией почти 5000 солдат. К концу 2027 года планируется размещение 2 батальонов на постоянной основе. Энди Бернхэм, один из лидеров правящей в Британии лейбористской партии, заявил о намерении участвовать в партийных выборах. Такое заявление он сделал после того, как в понедельник подал в отставку с поста главы партии и с поста премьера Кир Стармер. Выборы нового руководителя лейбористской партии начнутся 9 июля.
2: Транспорт.
1: В России начались продажи автомобилей «Волга». Первые дилерские центры

0: Марки открылись в Москве, Петербурге, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Волгограде и других городах. В ближайшее время число таких центров достигнет 57. В настоящее время покупателям доступны три модели «Волги» – седан S50 и кроссоверы К40 и К50. Все машины адаптированы к российским условиям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Детям крымских лагерей предлагают отдых в Анапе. О таком предложении российских туроператоров рассказала руководитель комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова. В Крыму из соображений безопасности до 1 сентября приостановлен прием детей в лагеря. По словам Ивановой, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов страны. Туроператоры получают обращения от родителей, которым предлагаются варианты переноса сроков поездки либо замены лагеря. Инспекторы МАГАТЭ смогут посетить иранские ядерные объекты. Это предусматривают договоренности, достигнутые Тегераном и Вашингтоном в ходе переговоров в Швейцарии, о чем заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он отметил, что такой шаг символизирует окончательную денуклеаризацию или прекращение ядерной программы Тегерана. Именно об этом США просили Иран, добавил Венс. Об этом сообщает ТАСС.
2: Мир.
1: Германия увеличивает свое военное присутствие в Литве. Сейчас здесь дислоцированы 1800 немецких военнослужащих. Издание «Бильд» сообщает, что ФРГ перебрасывает в Литву на границу с Белоруссией почти 5000 солдат. К концу 2027 года планируется размещение 2 батальонов на постоянной основе. Энди Бернхэм, один из лидеров правящей в Британии лейбористской партии, заявил о намерении участвовать в партийных выборах. Такое заявление он сделал после того, как в понедельник подал в отставку с поста главы партии и с поста премьера Кир Стармер. Выборы нового руководителя лейбористской партии начнутся 9 июля.
2: Транспорт.
1: В России начались продажи автомобилей «Волга». Первые дилерские центры марки открылись в Москве, Петербурге, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Волгограде и других городах. В ближайшее время число таких центров достигнет 57. В настоящее время покупателям доступны 3 модели «Волги» – седан S50 и кроссоверы К40 и К50. Все машины адаптированы к российским условиям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и

0: Сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-Банк». 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Дорожное радио.

0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
1: Вы не скажете, который час?
2: А? Что, фонарем?
1: Тяжело в учебе, легко на работе.
2: Тренируйся вон, на нем.
1: Хорошо.
0: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Российские власти разработают план поддержки внутреннего рынка топлива. Такое поручение профильные ведомства получили от вице-премьера Александра Новака. С конца мая в нескольких регионах возникли перебои с поставками топлива. О дефиците на заправках сообщали власти Крыма, Севастополя и Краснодарского края. По данным Росстата, с начала года бензин подорожал более чем на 6%.
2: Мир.
1: Иранская нефть вновь выходит на рынок. Минфин США сообщает, что Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов. Все сделки с ними разрешены до 21 августа. США согласились отменить ограничения в отношении иранской нефти в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Вашингтоном и Тегераном на минувшей неделе. Минпросвещение запустит единый цифровой ресурс для дошкольного образования. В него включат методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Как отметили в пресс-службе ведомства, для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент. Мультфильмы, художественная литература, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и игровые средства обучения. Единый цифровой ресурс заработает с 1 сентября. Сотрудник, вернувшийся на работу после отпуска, возвращается к своей привычной продуктивности в среднем за 3-5 дней. Сотрудник на удаленной работе проходит этот период быстрее, ему хватает 1-2 дней. Об этом рассказали российской газете «Эксперты рынка». Отмечается, что в первую неделю после отпуска рабочая активность сотрудников снижается в среднем на 10%.
2: Транспорт.

0: Дальние поездки на машине – один из любимейших видов отдыха россиян. Согласно исследованию сервисов «Авито Авто» и «Самокат», хотя бы раз в год на большие расстояния на машине отправляются почти 70% жителей страны. Чаще всего цели таких поездок – семейный отдых, командировки, визиты к родственникам и друзьям. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 618.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В Британии подал в отставку премьер Кир Стармер. Он будет исполнять обязанности премьера, пока правящая лейбористская партия не изберет нового лидера, который автоматически возглавит правительство. Стармер сообщил, что выборы нового лидера партии начнутся 9 июля, но сам он принимать участие в них не будет. Напомню, с сентября 2022 года в Британии сменились 4 премьер-министра.
0: Мир.
1: Европа хочет подключиться к урегулированию ближневосточного конфликта. Как пишет «Политико», лидеры ЕС видят возможность для Брюсселя сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров по ядерной программе Ирана. Издание отмечает, что в то же время возможности Евросоюза на ближневосточном направлении остаются ограниченными.
0: Россия.
1: На маркетплейсах пресекают спекулятивные перепродажи топлива. Как заявила Федеральная антимонопольная служба, ведомство находится во взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения таких сделок.

0: Доля автомобилей с пробегом в возрасте от 10 лет и старше в России за год чуть снизилась, но по-прежнему велика. На сегодня насчитывается 70% таких машин. Год назад было на 2% больше. На этом фоне увеличивается импорт подержанных моделей из Китая. Об этом рассказал директор «Автостата» Сергей Удалов. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В Британии подал в отставку премьер Кир Стармер. Он будет исполнять обязанности премьера, пока правящая лейбористская партия не изберет нового лидера, который автоматически возглавит правительство. Стармер сообщил, что выборы нового лидера партии начнутся 9 июля, но сам он принимать участие в них не будет. Напомню, с сентября 2022 года в Британии сменились 4 премьер-министра.
2: Мир.
1: Европа хочет подключиться к урегулированию ближневосточного конфликта. Как пишет Политико, лидеры ЕС видят возможность для Брюсселя сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров по ядерной программе Ирана. Издание отмечает, что в то же время возможности Евросоюза на ближневосточном направлении остаются ограниченными.
2: Россия.

0: На маркетплейсах пресекают спекулятивные перепродажи топлива. Как заявила Федеральная антимонопольная служба, ведомство находится во взаимодействии с цифровыми платформами для предотвращения таких сделок. Авито скрыл объявление о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. На цифровых платформах Озон и Wildberries запрещена продажа топлива для автомобилей. Попытки создать карточки такого товара блокируются на этапе модерации. На этой неделе резервные дни основного периода ЕГЭ. По данным Рособорнадзора, с 22 по 25 июня на экзамены зарегистрированы почти 102 тысячи человек, из которых около 60 тысяч – выпускники прошлых лет. Больше всего участников будут сдавать русский язык – примерно 43 тысячи человек. Также высокий спрос на обществознание, профильную математику, биологию и физику.
1: Транспорт.
0: Доля автомобилей с пробегом в возрасте от 10 лет и старше в России за год чуть снизилась, но по-прежнему велика. На сегодня насчитывается 70% таких машин. Год назад было на 2% больше. На этом фоне увеличивается импорт подержанных моделей из Китая. Об этом рассказал директор «Автостата» Сергей Удалов. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Опасная специальность», «Музыкальные пристрастия» и «Вождение как лекарство». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Профессия водителя оказалась одной из самых опасных. Выяснили это не британские ученые, а вполне себе солидные эксперты компании «Адзуна». Компания, впрочем, именно британская, но занимается не какой-то там непонятной наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных в России профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. Голландские ученые выяснили, что музыка влияет на вождение. Поработали основательно. Сначала выяснили количество жанров и поджанров. Потом определили, кому какая музыка нравится. Работали с частотами, громкостью, предпочтениями. В общем, довольно солидное исследование. В итоге выяснилось, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. По-прежнему ничего не понятно. Ничего страшного, я тоже не понял. Зато с практическими выводами все гораздо проще. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными? Слушайте Моцарта. И самое главное, никаких новостей. А вот ученые Университета Колумбии в Соединенных Штатах доказали, что регулярное вождение автомобиля оказывает положительное влияние на здоровье людей. Это также способствует укреплению когнитивных функций мозга, защищает долгосрочную память от преждевременного старения. Более того, автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми, которые никогда не садились за руль. И еще. Люди с водительским стажем меньше реагируют на повседневные стрессы, быстрее принимают решения, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Поскольку в Крыму временно приостановлен отдых в лагерях, Минпросвещение предложит детям альтернативу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там также заявили, что организован плановый вывоз детей из Артека к местам постоянного проживания. Бронирование мест, приема и размещение детей в крымских организациях отдыха приостановлен до 1 сентября. В Севастополе такое ограничение не вводилось.
2: Мир.
1: США считают, что Вашингтон и Тегеран заложили серьезные основания для успешной сделки. Такое заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Венс. Он также подчеркнул, что американская сторона готова к кардинальному пересмотру отношений с Ираном при условии выполнения требований США. «Технические переговоры страны продолжат в течение ближайших дней или недель», — добавил Венс. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения определилась между членством в Евразийском экономическом союзе и ЕС как можно скорее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, парламент Армении в марте принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле закон утвердил президент республики Ваган Хачатурян. План по замене лифтов до 2030 года реализован почти на 20%. Такие данные привел заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ерей.